0: słońce ugaca. Ta, ja.
1: Kto?
0: Sergej.
1: Sergej, za czym? Co ty biedna, ta Serioza?
0: Dzieńce jest otwarcie.
1: Какое? Да, где?
0: Отворите, тогда скажу.
1: Ну, что тебе?
0: Пришел к вам книжку попросить.
1: Какую книжку?
0: Почитать.
1: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Что моя неграмотная, а муж не читает книги.

Это что такое голос? Какой-то... Надо посмотреть! Изменяет! Катерина! Мужу! Изменяет!

0: на гайку! Ну, теперь сними с его рубаху!
1: Эх, брат, того, это самое одно слово того!
2: Сам ли будет ты хозяин, и кому?
0: Хан, Катерина! Катерина! Катерина! Катерина! Катерина! Катерина!

0: Сергей!
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
1: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли свой. Кто-нибудь, слышишь, идет кто-то.
1: Слышу.
0: Спрячься где-нибудь. Это Зиновий Борисович, мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрьев день.
0: Прячься, прячься. У двери подслушивает, сволочь. Ну подожди.

0: смотришь? Сережа, идут лежит сыновей Рысич. Тут его мы закопали.
1: Как вспомнишь, страшно!

Jack Ryan. Van Jaio! Van Jaio! Van Jaio! Что ж ты, если так воняет, не ищи на сусакуски? А дух

0: Сергей, надо мешать. Кто-то взломал замок, наверное, и видел. Там труп.
1: А как? Хозяйство, торговля.
0: Придется. Возьмем в пистолет на нашу жизнь. Хватит. Может быть, успеем. Иди за деньгами. Скорей. Надо замедлить. Ни минуты.

обрет любви, а вот мы сами пришли, дельце вышло, о, да, гостей, поскольку вина не поздно.

0: Идите, не тяните, пишите, пишите. Ах, Сережа, прошу, прости меня. Сережа, Сережа.
1: А ну давай, завязывай, живо!
2: Пусти, сволочь!